0: слушаете «Компас FM».
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. И температура будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: а за ней бездыханное тело неизвестного мужчины. Герой боится огласки и скандала, который разрушит его политическую карьеру. Он зовет на помощь своего робкого помощника, и вот тут разворачиваются комедийные события. Постановка номер 13 начнется сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 50 до 55 рублей.
1: Планы на вечер.
0: «Анатомикус» или «Минская кунсткамера». Такая выставка работает в Музее занимательных наук «Экспериментус». Экспозиция подходит людям с крепкой нервной системой. Вам покажут печень алкоголика, легкие курильщика, а также редкие патологии и врожденные аномалии у людей и животных. Некоторым экспонатам больше 260 лет. Это возможность увидеть явления, о которых обычно читают в учебниках. Выставка «Анатомикус» или «Минская кунсткамера» работает каждый день с 10 утра до 10 вечера. Сам Музей занимательных наук «Экспериментус» находится в торговом центре «Червенский». Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на «Компас FM». Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на «Компас FM». Что происходит в мире машин, знает «Компас FM». Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на «Компас FM». 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 7:28 на часах в студии, 28 июля. Чем же знаменит этот день? А сегодня ровно 440 лет, как завезли картошку в Европу. Испанец Йеса де Леон привез клубни из Перу, но в Европе ее сначала выращивали как цветок, а дамы носили в петлицах кусты с фиолетовыми цветами. Ну а клубни считали ядовитыми. Какой путь картошка проделала до нашего стола, расскажу позже, ну а мы продолжаем. Оставайтесь с нами, дальше музыка и много всего интересного. Но пока послушаем что-то, что поможет плавно влиться в это пасмурное утро. И прямо сейчас в музыкальных планах совсем скоро появится Юлианна Караулова. Перед этим послушаем Savage Garden. Ну а раньше всех ждем Николая Носкова. Все эти исполнители в нашем эфире, как только проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Puls FM.
1: Без 28 на часах студии, вторник, 28 июля. Продолжаем вспоминать, чем же знаменит этот день. И сегодня 440 лет, как картошку, основу нашей белорусской кухни, привезли в Европу. А вот в Россию картофель привез Петр I из Голландии. Но крестьяне долго бунтовали, прозвали антихристово яблоко. Ну, все потому, что ели только ягоды, которые действительно ядовитые. Ну, а потом Екатерина II приказала сажать всем, и пошло-поехало. Не было бы картошки, не было бы белорусской кухни, наши драники знамениты на весь мир. И, кстати, именно 28 июля 1586 года картошку впервые представили в Англии как съедобный корень. Но англичане долго не верили. Лет 200. С вами Наталья Егорова. Оставайтесь на Компас FM. Теперь о музыкальных планах. Совсем скоро Юлиана Караулова. Перед этим ждем Savage Garden. Ну, а раньше всех город 312. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про апельсин, какой он был много лет назад и за что этот фрукт ценили моряки средневековой Европы. Узнаем подробности, как только проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, Могилев проснулся первый. Здесь пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. На 5 минут вас задержит в Витебске и в Минске. Дороги свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про апельсин. Вы узнаете, каким он был много лет назад, а также за что этот фрукт ценили моряки средневековой Европы.
0: «Здоровый день».
3: Примерно 500 лет назад португальские корабли вошли в гавань города Момбаса, что на территории нынешней Кении. Люди там дружелюбные, а потому одарили заморских друзей всевозможными подарками, среди которых были и апельсины. Глава экспедиции Васко да Гама высоко оценил вкус оранжевых фруктов. Они были гораздо больше, сочнее и слаще, чем те, которые знали в Европе. В самой Португалии африканские апельсины настолько полюбились всем, что ради них даже спроектировали специальные теплицы, которые, недолго думая, так и назвали оранжереями, от слова «оранж», что переводится как «апельсин». Однако не только кисло-сладкий вкус и аппетитный внешний вид сыграли роль большой популярности фрукта. В первую очередь витаминный состав апельсинов был хорошей профилактикой цинги. Эта болезнь была одной из главных спутниц средневековых моряков. Как раньше, так и сейчас без витамина С организм не может нормально функционировать. Он укрепляет иммунитет, зубы, кости, а также улучшает состояние кожи. Учеными доказано, что фрукты, богатые витамином С, являются хорошей профилактикой рака желудка. Полезны апельсины и для сердца. Калий регулирует кровяное давление, укрепляет сосуды и помогает ему работать более ровно. Многолетние исследования с участием 2500 человек показали, что поддержание высокого уровня витаминов А, С и Е многократно снижают риск инфарктов и инсультов. Эта полезная тройка в большом количестве содержится в солнечном фрукте. Кроме того, витамины А и Е замедляют процесс старения клеток и ускоряют образование новых, а еще полезны для зрение и нормализуют обмен веществ. А улыбаться вас заставят витамины группы В. Еще они улучшат память и внимание. Поможет отдохнуть физически и психологически магний и витамины группы В. Они улучшат сон, а также расслабят мышцы тела после тяжелого дня. Нарингенин и гесперидин. Нет, это не скандинавские боги, хотя тоже обладают немалой силой. Это антиоксиданты, которые содержатся в достаточном количестве в цитрусовых. Их задача – блокировать новообразование, и с этим они справляются на твердую пятерку. Также они очищают стенки сосудов от плохого холестерина и делают их более эластичными. Все эти, несомненно, полезные качества будут очень кстати для нашего организма. Главное – знать меру. Однако этот фрукт стоит избегать, если у вас язва желудка и расстройство кишечника. Также, если у вас проблемы с зубной эмалью, после фруктового десерта лучше прополоскать рот водой. Не стоит забывать, что этот солнечный фрукт, как и многие цитрусовые, могут вызывать аллергию, причем если переборщить, то даже у здорового человека. Поэтому детям до года лучше не включать его в рацион, а аллергикам поискать те же витамины в других продуктах. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:00. 20-25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
4: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 8. Сегодня 28 июля, вторник. За окном уже светло, но многие из вас только открывают глаза. Давайте сделаем это вместе. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Гурова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в нашей стране и за пределами, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Самое важное, коротко и ясно расскажет наша ведущая новостей Вера Светлова. Но пока ждем Веру, расскажу, кого послушаем. И совсем скоро группа Любе.
1: И вновь тебе подпоют ребят с нашего двора.
0: Чуть раньше послушаем Пола Маккартни. Ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Ждем сразу после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут, на Ленинской от ТЗС до Тимирязевской 3 минуты, в Витебске скопились автомобили на улице Смоленская у пересечения с Правды, а вот в Минске дороги свободны.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Вера Светлова. Сейчас мы узнаем, что нового. Доброе утро, Вера. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, кого поздравил президент и о том, кто возглавляет рейтинг женской теннисной ассоциации.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталью Белохвостикову с днем рождения сегодня, пишет Билта. В поздравлении говорится, что благодаря таланту и природному обаянию актерские работы с участием артистки стали украшением кинематографа, завоевали признание и любовь многих поколений зрителей, в том числе на белорусской земле. Глава государства выразил уверенность, что творчество народной артистки еще долгие годы будет служить делу сохранения культурных связей между Белоруссией и Россией. Александр Лукашенко пожелал Наталье Белохвостиковой здоровья, бодрости и оптимизма. Столичные школьники смогут изучать природу через VR-технологии, пишут Минск Новости. Занятия будут проходить в Центре экоинновации. Он откроется на базе Республиканского центра экологии и краеведения в сентябре. Учеников ждет работа с высокотехнологичным оборудованием и реактивами. Они смогут освоить сити-фермерство, выращивание зелени, овощей и микрозелени в городских условиях, а также иммерсивную экологию, изучение природы через VR-технологии и другое. А в конце августа, начале сентября центр проведет дни открытых дверей. Уборочная кампания продолжается по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, военные комиссары Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей посещают в них сельхозпредприятия, реализуя поручение президента Александра Лукашенко. На местах представители военкоматов знакомятся с ходом уборочной в полях, общаются с трудовыми коллективами и руководителями хозяйств. И последнее. Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации, сообщает телеканал СТВ. Белоруска удерживает лидерство уже более 100 недель. На втором месте Елена Рыбакина из Казахстана, а замыкают тройку сильнейших американка Джессика Пегула. Что касается других белорусок, то Александр Соснович 136 место, Ирина Шиманович 205, а Алена Фалей на 220 строке.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков и 20 градусов тепла. В Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь, гроза и 22 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Информация сервиса Яндекс.Карты. В Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на МКАД от Ташкентской до Магистральной на 7 минут. Вас задержат в пути.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу о принципиально новом способе управления компьютером и за что компанию Google оштрафовали почти на миллиард долларов. И это дело техники на Компас-ФМ.
1: Дело техники.
2: Гаджет, который позволяет управлять компьютером без рук, начали продавать в США. Новинку создали специалисты частной компании Augmental. Она представляет собой капу толщиной 1 мм и весом около 10 граммов. Подключается она через Bluetooth, а заряда батареи хватает на 7 часов работы. Устройство крепится во рту на верхние зубы. На небе располагается чувствительный к давлению сенсорный материал. Движение языка перемещает курсор, нажатие заменяет левый клик мыши, а движение головы отвечают за прокрутку страниц. Изначально проект задумывался для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли комфортно работать и общаться. Но купить гаджет может абсолютно любой человек. Его цена – 1400 долларов или 4000 рублей.
1: Дело техники.
2: Почти 900 миллионов долларов. Такой штраф получила Google от Евросоюза. Как пишет Рейтер, первую половину суммы компания должна выплатить за то, что в поиске она предлагает людям собственные сервисы в коммерческих целях. Вторая часть за то, что магазин приложений Google Play Market не позволяет разработчикам бесплатно перенаправлять пользователей на сторонние ресурсы. Такие ссылки не работают. Юристы Google со штрафами не согласны и заявляют, что для выполнения требований Евросоюза разработчикам придется убрать несколько популярных функций, что нанесет ущерб простым пользователям. В компании подчеркнули, что рекомендации Google отталкиваются от предпочтений людей, а не от рекламы. Решение Европейского суда будут обжаловать. Добавлю, только за прошлый год американская корпорация должна выплатить 4 крупных штрафа на общую сумму почти 4,5 миллиарда долларов. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Дело техники». Реклама на Компас-ФМ. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас-ФМ. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас-ФМ. 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Это была наша белорусская аура с песней «Затримай». А мы продолжаем наше утро. И знаете, чем знаменит этот день в спортивной истории? Ровно 98 лет назад, в 1928 году, в Амстердаме стартовали летние Олимпийские игры. И там случился казус. Впервые в программу включили женскую легкую атлетику. А до этого бег на 800 метров для женщин считали слишком изнурительным. Мол, дамы после финиша падают в обморок. Но они не упали и с тех пор бегают и прыгают и толкают ядра не хуже мужчин. Ну а пока слушаем музыку и готовимся покорять этот день. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Анна Асти. Перед этим послушаем Mike and Mechanics. Ну а раньше всех «Танцы минус».
1: Из-за твоих ресниц хлопать.
0: Появится в нашем эфире, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на МКАД от Ташкентской до Магистральной на 11 минут. Вас задержат в пути.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, направьте свою энергию на текущие дела. Тельцы, откажитесь от спонтанных трат. Близнецы, записывайте идеи, иначе улетят. Раки, уделите внимание близким, вечер лучше провести в семье. Львы, вы окажетесь в центре внимания и сможете добиться успеха, но не переигрывайте. Девы, не копайтесь в мелочах, решайте все быстро. Весы, день баланса, сердце подскажет, но лучше проверить головой. Скорпионы, отличный день для инвестиций и ремонта. Стрельцы, планируйте выходные, но сегодня сосредоточьтесь на работе. Козероги, карьера идет в гору, но сегодня лучше переключиться на здоровье. Водолеи, ваши идеи покажутся странными, но не отступайте, просто оберните их в практическую пользу. Рыбы, спуститесь на землю и займитесь тем, что давно откладывали. Ну и совет для всех, делайте свое дело без резких движений. К вечеру все само рассосется. Меня зовут Наталья Горова, прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире совсем скоро. Анна Асти, перед этим Mike and Mechanics, ну а раньше всех услышим смысловые галлюцинации. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет, какой эксперимент проводит на трассе М6 Минск-Гродно. Подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки. На МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта 17 минут. На МКАД от Ташкентска до Магистральной 9 минут. На Бедули и Первомайская от Козлова до Захарова 5 минут. На Ванеево от реки Свислочи до 2-го велосипедного переулка 4 минуты вас задержит.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о том, как обстоят дела с долей электрических машин на рынке Германии и какой эксперимент проводят на трассе М6 Минск-Гродно. Это автоновости на Компас FM. В июне электромобили впервые стали популярнее бензиновых автомобилей в Германии. Анализ крупнейшего европейского рынка авто показал, что на батарейные модели пришлось более 28% продаж против 20% у бензиновых и 11% у дизельных машин. Однако лидерство электрокаров условное. Если объединить бензиновые и дизельные авто с бензоэлектрическими моделями, обычными и подключаемыми гибридами, суммарная доля которых составляет более 39%, то они все же опережают полностью электрические модели. Таким образом, продажи чистых электричек в Германии и в целом в ряде стран Европы действительно смогли опередить бензиновые автомобили по итогам отдельных месяцев, хотя в общем годовом зачете классические ДВС и гибриды все еще удерживают первенство. Лидерами рынка там пока являются Tesla Model Y, Volkswagen ID.3, Golf и T-Roc, а также Skoda Enyaq.
0: Автоновости.
2: Специалисты Белдор-НИИ совместно с Гродно Автодор проводят эксперимент по восстановлению изношенной горизонтальной дорожной разметки из термопластика, пишет АБВ-БАЙ. Работы организованы на автодороге М6 Минск-Гродно в районе 194-го километра. Для эксперимента используется эмаль АК-555. Испытывают сразу несколько технологий нанесения покрытия. Двуслойное нанесение поверх существующей разметки, двуслойное нанесение с уменьшенным расходом краски, традиционное однослойное нанесение, а также нанесение краски по обе стороны от существующей линии разметки. Цель эксперимента – определить, какая технология позволит наиболее эффективно восстановить дорожную разметку без полного удаления старого термопластика. Специалисты оценят адгезию нового покрытия, его долговечность и световозвращающие свойства, а также экономическую эффективность различных методов. Окончательные выводы планируются сделать после 6-12 месяцев эксплуатации опытных участков. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

0: Почти 9 утра, информационный час. Вы слушаете Компас ФМ, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Но пока ждем нашей ведущей новостей Веру Светлову, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы послушаем очень скоро, это группа «Астудио».
1: Я не могу без тебя.
0: Чуть раньше Белинда Карлайл. Ну а сразу после выпуска новостей Ума Турман.
2: Музыка всегда включена.
0: Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки 3 балла. И вот где придется постоять. На МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта 13 минут. На Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 5 минут. На Долгобрудской от Уральской до Ботанической 6 минут.
3: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Вера Светлова. Доброе утро, Вера. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу об укреплении сотрудничества Беларуси и Ирана и о творческом проекте в стране.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Беларусь и Иран укрепляют сотрудничество, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, накануне прошла встреча первого замминистра иностранных дел Беларуси Сергея Лукашевича со спецпомощником министра иностранных дел Ирана, начальником главного управления Евразии МИД Манучехром Маради. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-иранского сотрудничества, а также отдельные аспекты международной и региональной повесток дня. Дипломаты также отметили положительную динамику двустороннего взаимодействия, а также последовательное развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах. Ярмарка вакансий пройдет в столичной службе занятости сегодня, пишут Минск Новости. Так, соискателям предложат около 250 рабочих мест. Среди них бухгалтер, медсестра, инженеры и многие другие. Добавлю, мероприятие пройдет по адресу улица Берестянская, 20, с 10 утра до полудня. Офицеры спортивного комитета вооруженных сил покорили Эльбрус, рассказали в Минобороны. На высоте 5100 метров Кирилл Чуприс и Евгений Севастьянов развернули флаг Беларуси. Они покоряли вершину в составе международной группы военнослужащих из России, Ирана, Зимбабве и Марокко. Восхождение проходило в сложных погодных условиях. Добавлю, перед экспедицией военные прошли специализированный курс в Центре горной подготовки и выживания «Терскол». И последнее. Творческий проект «Зубр объединяет поколения» проходит в стране, пишут Минск Новости. Для участия необходимо создать арт-объект в виде зубра в свободной художественной форме. Материал при этом можно использовать любое дерево, металл, стекло, глину, ткань, а также можно создать цифровую инсталляцию. Лучшие авторы получат дипломы и ценные подарки, а обладателю гран-при вручат главный приз – сертификат на экскурсионную поездку в Национальный парк Беловежская пуща. Заявки на участие принимают до 3 августа, а больше подробностей в сети.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков и 20 градусов тепла. В Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь, гроза и 22 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это был наш земляк Петр Елфимов, ну а мы продолжаем. О музыке расскажу чуточку позже, а пока давайте заглянем в гороскопы. Ну и как нам говорит сборная «Солянка» от искусственного интеллекта, сегодня в плане работы удачное время для рутины, аналитики и планирования. В плане финансов день склоняет к практичности, поэтому спонтанные покупки маловероятны и даже нежелательны. В чувствах преобладает сдержанность, ярких итальянских страстей ждать не стоит, но это и к лучшему. Ну а по здоровью звезды рекомендуют всем нам сегодня умеренные физические нагрузки, периодические перерывы на отдых и поменьше гаджетов. Поэтому, друзья, убираем телефоны в сторону, погружаемся в рутинные вопросы, а на фоне пусть будет любимое радио. Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну и слушать скоро будем Ираклия.
1: Капли абсента поджигай любовь.
0: Еще появится Тина Тернер. Ну а раньше остальных слушать будем Константина Никольского.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ох, получать комплименты всегда приятно, поэтому Quest Pistols со своей задачей справился. Кстати, этой песне в этом году исполняется 15 лет. Она все так же актуальна и любима. Ну а сейчас предлагаю заглянуть в наш плейлист и узнать, кого будем слушать в оставшиеся 15 минут этого часа. Итак, вижу, что появится группа «Назалет» с песней «Love Hurts». Еще будут «Иракли» и его «Капли абсента». Ну а раньше остальных ждем «Братьев Гримм» и их «Кустурицу». Напоминаю, вы слушаете «Компас ФМ». Меня зовут Анастасия Лисова. К началу часа ждем Веру Светлову с новостями. Ну а пока вместе давайте наслаждаться музыкой.
1: Реклама на «Компас ФМ». Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

И вот этот размеренный хит от группы «Назарет», мы вливаемся в новый час. У нас уже практически полдень в стране, поэтому давайте быстренько расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Но уже потом прервемся на новости. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну а слушать будем Полину Гагарину.

также споет «Status Quo». Ну а раньше остальных будет группа «Алиса».

Эту песню мы услышим раньше остальных, но прямо сейчас переключаемся на новости. В Минске.

0: Ну, а сейчас давайте встречать Веру Светлову. Вер, привет. Какие новости к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о вручении верительных грамот президенту и о фестивале «На линии Сталина».
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств сегодня, пишет Белта. Их президенту вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, а также Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Александр Лукашенко поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Центр для экстремальных видов спорта появится в центральном районе столицы, пишут Минск Новости. Его планируют построить на улице Нарочанской. Объект будет рассчитан на круглогодичную работу. Там предусмотрены зоны для занятий скейтбордингом, брейк-дансом, роликами и батутные залы для безопасной отработки прыжков. Военные комиссары Витебской, Гродненской и Минской областей посещают сельхозпредприятия регионов, рассказали в Минобороны. Офицеры общаются с руководителями и работниками, наблюдают за ходом уборочной и порядком хранения собранного урожая на предприятиях агропромышленного комплекса. Также военкомы проверяют условия жизни и быта военнослужащих, которые оказывают помощь аграриям. Добавлю, представители военных комиссариатов реализуют поручения президента и задачи, поставленные в этой связи министром обороны Виктором Хрениным. И последний. Фестиваль «Афганское небо» пройдет на линии Сталина 1 августа, пишут Минск Новости. Он будет посвящен Дню десантников и сил спецопераций Вооруженных сил Беларуси. Ключевое событие фестиваля – масштабная военно-историческая реконструкция боя афганской войны дорогами Афгана с участием военно-исторических клубов и боевой техники. Также для гостей будут работать более 10 интерактивных площадок. А еще посетители смогут принять участие в исторической викторине, стрельбе из пневматического оружия, метании гранаты и в других активностях.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков и 20 градусов тепла. В Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь, гроза и 22 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Ну что же, продолжаем наш вторник, который давно перевалил за свою вторую половину. Через несколько часов мы оставим до завтра свои рабочие места и отправимся в сторону дома. Ну а там вкусный ужин, любимый диван, только представьте, да? Но пока работаем, товарищи, как говорится. С вами Компас FM, Анастасия Лисова и любимая музыка, которая точно не даст заскучать. Например, в эти полчаса послушаем группу «Серебро».

0: Также нас посетит Крис Рим. Ну а раньше остальных будет звучать Наутилус Помпилиус. Вот такой у нас ближайший музыкальный план на предстоящие полчаса. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не упустить. И да, закину удочку, так сказать, в следующие 15 минутки я расскажу про мэра Кота. Там очень интересно, так что оставайтесь с нами.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Только что мы слушали Юлию Савичу, и впереди у нас еще много хорошей музыки. Так что никуда не переключайтесь. Ну, а чтобы вас точно заинтриговать, давайте расскажу о коте, который оказался мэром города. Да, и такое бывает. Так вот, в 1997 году жители небольшого городка на Аляске были крайне недовольны человеческими кандидатурами на пост мэра. Горожане в шутку предложили продвинуть на этот пост бездомного кота по кличке Стабс. Его кандидатуру поддержали, и кот правил городом целых 20 лет. Каждый день в районе 4 часов дня мэр Стабс приходил в местное кафе, где ему подавали кошачье вино, воду с кошачьей мятой в бокале для вина. Ну, что тут сказать, жители обожали своего мэра. Более того, кот-политик превратил захолустный городок в туристическую мекку, куда ежедневно приезжали сотни людей ради кадра с главой города. Ну а в 2013 году на мэра было совершено дерзкое покушение. На него напала соседская собака. Стабс получил тяжелые травмы, но выжил и вернулся к своим обязанностям и правил вплоть до 2017 года. Ну, согласитесь, я смогла вас зацепить, да? Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну а слушать будем Лимп Бизкит, Серебро и Братьев Гримм. Так что точно оставайтесь с нами.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Ну что же, и на таких расслабляющих нотах от Limp Bizkit я прощаюсь с вами до завтра. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Дневной эфир с вами проводила Анастасия Лисова. И на смену мне пришла уже Дарья Ветрова. Даш, привет, кстати. Хочу сказать спасибо за твой рецепт малосольных огурцов. Они просто шикарные. Поэтому, если будет минутка, делись им с нашими слушателями.
1: Привет, Настя. На самом деле, ты сейчас поставила меня в тупик. Ты меня явно с кем-то путаешь. Никаких рецептов малосольных огурцов я тебе дать не могла. Ну вот, что я могу, это рассказать о наших ближайших музыкальных планах. И скоро мы услышим гостей из будущего.
2: Я знаю только лучшее в тебе. Мне от любви не страшно задохнуться.
1: До этого споет группа Scorpions. А раньше всех услышим Чичерину.
3: Белая скатерть, разбитые блюдца.
1: И все это мы ждем после выпуска новостей с Ириной Журавлик.
4: В Минске 15 часов.

0: И сейчас узнаем, что нового успело произойти в стране, в мире. Ира, привет! О чем нам расскажешь?
1: Привет, Даша! Сейчас я расскажу, о чем заявил президент и о том, какую жесткую политику вела Барселона для туристов.
2: Новости, новости на Компас FM.
1: Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Так заявил Александр Лукашенко на вручении верительных грамот зарубежными дипломатами сегодня, пишет Белта. В обращении к ним президент отметил, что многие из послов представляют страны глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и заслуженно растет. В этом списке есть место и Беларуси. У нее, как и у входящих государств, схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов, а также присутствие уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата и незаконных санкций, подчеркнул глава государства. Школьные базары откроют в 4 столичных универмагах и ТЦ «Перший национальный гандлёвый дом», пишут Минск Новости. А в целом по стране в планах организовать около 250 ярмарок, в том числе и выходного дня, а также выставок продаж. Помимо прочего, теперь школьные товары можно купить через интернет-магазины и маркетплейсы. Вдобавок станет возможным бесплатно подогнать форму по размеру в швейных мастерских при универмагах, а продлится продажа до конца сентября. Воинские ряды пополняют молодые специалисты, рассказали в Минобороны. Офицеры и выпускники после получения военного образования прибыли в соединение и воинские части. Сейчас они знакомятся с коллективами, а в ближайшее время примут дела, должности, приступят к обязанностям. В помощь в становлении за каждым из них закрепят офицера-наставника. Напомню, военнослужащие без жилья могут вставать на учет нуждающихся в улучшении условий по месту службы и имеют право на компенсацию, если снимают квартиру. И последнее. Ни на одного туриста больше. Стала жесткой политикой Барселоны, пишет .бай. Введением таких радикальных мер местные власти хотят защитить город от последствий чрезмерного турпотока. В планах жестко ограничить количество гостей, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру и вернуть комфорт горожанам. Добавлю, в минувшем году Барселону посетило 15 миллионов 700 тысяч туристов. Сейчас разрешенный предел не более 16 миллионов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: снова тебя забываю», — пытался нас убедить только что Айва, но мы-то понимаем, что никто не пишет песни о человеке, которого уже забывает. Так сильно хочет ее забыть, что решил сообщить ей об этом. Но такова любовь, не будем над этим иронизировать, хотя я уже это сделала. На самом деле я его понимаю, невозможно забыть человека, которого по-настоящему любил, даже если очень стараешься. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами этот вечер провожу я, Дарья Ветрова, и самое время узнать, каких исполнителей ждем в эфире. И скоро появится Владимир Пресняков.
1: Слушая тишину, встречная полоса.
0: До этого споет группа Coldplay. А раньше всех услышим группу Алиса.
2: Опять игра, опять кино.
0: Все это после автоновостей, в которых узнаем, какой эксперимент проводят на трассе М6 Минск-Гродно. Расскажет Александр Тамкович, как только я расскажу о пробках.
3: Дорожный компас.
0: Где же они появились, покажут Яндекс.Карты, и они показывают, что в Витебске скопились автомобили на Ленина у пересечения с генерала Белобородова, на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина, также на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске уже 6-бальная загруженность, есть пробка на МКАД от Ташкентской до Магистральной, затор на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости, еще один на Козлова от Платонова до проспекта Независимости, и также 10 минут проведете на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта.
3: Дорожный компас.
4: Для детей старше 16 лет.
3: Автоновости на Компас FM.
5: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о том, как обстоят дела с долей электрических машин на рынке Германии и какой эксперимент проводят на трассе М6 Минск-Гродно. Это автоновости на Компас FM. В июне электромобили впервые стали популярнее бензиновых автомобилей в Германии. Анализ крупнейшего европейского рынка авто показал, что на батарейные модели пришлось более 28% продаж против 20% у бензиновых и 11% у дизельных машин. Однако лидерство электрокаров условное. Если объединить бензиновые и дизельные авто с бензоэлектрическими моделями, обычными и подключаемыми гибридами, суммарная доля которых составляет более 39%, то они все же опережают полностью электрические модели. Таким образом, продажи чистых электричек в Германии и в целом в ряде стран Европы действительно смогли опередить бензиновые автомобили по итогам отдельных месяцев, хотя в общем годовом зачете классические ДВС и гибриды все еще удерживают первенство. Лидерами рынка там пока являются Tesla Model Y, Volkswagen ID.3, Golf и T-Roc, а также Skoda Enyaq.
3: Автоновости.
5: Специалисты Белдор НИИ совместно с Гродно Автодор проводят эксперимент по восстановлению изношенной горизонтальной дорожной разметки из термопластика, пишет АБВ-БАЙ. Работы организованы на автодороге М6 Минск-Гродно в районе 194-го километра. Для эксперимента используется эмаль АК-555. Испытывают сразу несколько технологий нанесения покрытия. Двуслойное нанесение поверх существующей разметки, двухслойное нанесение с уменьшенным расходом краски, традиционное однослойное нанесение, а также нанесение краски по обе стороны от существующей линии разметки. Цель эксперимента – определить, какая технология позволит наиболее эффективно восстановить дорожную разметку без полного удаления старого термопластика. Специалисты оценят адгезию нового покрытия, его долговечность и световозвращающие свойства, а также экономическую эффективность различных методов. Окончательные выводы планируется сделать после 6-12 месяцев эксплуатации опытных участков. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.
3: Автоновости. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Coldplay и Adventure of a Lifetime – приключения длиною в жизнь. Эту песню начали писать благодаря совету культового продюсера Брайана Ина. Он учил группу давать свободу каждому музыканту на старте. А вокалист группы Крис Мартин попросил коллег первыми набросать музыку, сам присоединился к работе последним. Прекрасный получился хит, какой-то светлый, одновременно позитивный и с грустинкой. Я почему-то слышу его именно таким. Дальше услышим еще много классной музыки и ждем в ближайшее время Владимира Преснякова, Роксет, а раньше всех високосный год. С вами этим вечером Компас FM, я Дарья Ветрова, и сейчас расскажу вам, как дела на дорогах, чтобы вы нигде не застряли.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве две пробки на Пионерской от переулка Буянова до улицы Болдина и на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске все-таки придется где-то застрять. Семибальная загруженность. Есть пробка на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича. 20 минут в пути, также больше 10 минут на Немиге Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова и практически полчаса придется постоять на Ванеева от Долгобродской до Яна Райниса.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 6, встречаем еще один дождливый вечер, но стараемся держаться на плаву, не поддаваться хандре. Уже завтра станет лучше, долгожданное солнце и потепление. А пока у нас впереди согревающие любимые песни на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и давайте расскажу о ближайших планах в эфире. Скоро появится дискотека «Авария». До этого споют Бонни М. А раньше всех услышим Александра Маршала. Вот уж действительно для нас актуальная композиция. Услышим ее после выпуска новостей.
1: Дорожный компас.
0: А пока о дорожной обстановке. По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве одна пробка на улице Пионерской от Лепешинского до Болдина. В Минске восьмибальная загруженность. Большая пробка на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. 15 минут в пути. Также 15 минут проведете на проспекте Машерова от Даумана до проспекта Независимости. Еще одна пробка на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева.
1: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Ира, привет, какие новости?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, что подписали Беларусь и Таджикистан, и о том, какой редкий род лишайника обнаружили в нацпарке Припятский.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на ближайшую пятилетку, пишет Белта. На сегодняшнем заседании межправкомиссии в Бресте глава Минсельхозпрода Беларуси Юрий Горло со своим коллегой из Таджикистана Курбоном Хакимзода обсудили состояние и перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества, промышленной кооперации, а также взаимодействия в различных сферах экономики и социальной сферы, после чего стороны подписали план мероприятий. Стандарт школьной формы обновят с 13 августа, пишут Минск Новости. Как рассказали в госстандарте, одежда белорусского ученика будет сшита отечественными производителями из текстиля, изготовленного в союзном государстве. Кроме того, ужесточились и требования к прочности, а также стойкости материала. Нововведение не будет распространяться на обувь и спортивную одежду. Уборочная продолжается по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, в Гродненской области задействовали военнослужащих 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад. Также в уборке урожая участвуют представители 30-й отдельной железнодорожной и 36-й дорожно-мостовой бригад. Военная техника работает на полях Ивьевского района и за неделю уже перевезла около 300 тонн зерна в сельхозпредприятие Баума. Кроме того, военные комиссары продолжают выполнять поручения президента, озвученные на селекторном совещании. Они общаются с людьми, объясняют важность уборочной кампании и предупреждают о последствиях недобросовестной работы. И последнее. Редкий лишайник обнаружили в нацпарке Припятский, пишет .бай. Это род лихинизированных грибов семейства калицеевых. Его впервые нашли в Беларуси. Как подчеркнули ученые, в старых лесах парка огромное биоразнообразие, ценность которого для науки и охраны природы возрастает. К слову, ученые собрали 250 образцов, из них 110 определили и порядка 20 оказались новыми, а некоторые охраняемые.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Вторник близится к завершению, еще и так уныло пошел дождь, и вечер точно не хочется провести на улице. Кстати, по поводу вторника, опросы показывают, что именно в этот день самая высокая рабочая активность, так как шок от окончания выходных уже прошел. Интересно, как вы сегодня себя чувствовали, потому что я как-то не могу согласиться, по крайней мере, в этот вторник. А вот что еще интересно, в Греции и испаноязычных странах несчастливым днем считают не пятницу 13-го, как у нас, а именно вторник 13-го. Вот так. Напомню, что вы слушаете Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и впереди у нас дискотека «Авария», «Бонни М», а раньше всех «Свинцовый туман». Эта группа появится после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Как показывают Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны, но все-таки есть небольшой затор на Ленина у пересечения с генерала Людникова. Тут ДТП. В Могилеве пробок уже нет, а вот в Минске 7-бальная пока загруженность. Пробка довольно большая на Сурганово от Платонова до Богдановича, полчаса в пути. Также 20 минут проведете на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича. Есть еще скопление автомобилей на Первомайской и Бедуле от Красноармейской до Козлова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: песни столичной студии звукозаписи «Союз». Там они записали новый хит «Некуда деваться» и обрели всероссийскую известность. Первой, по-настоящему народной песней стала «Новогодняя», составленная из обрывков поздравлений на Ивановском радио. Танцевальный мотив и действительно прилипчивый припев сделал ее таким же атрибутом новогодних праздников, как фильм «Ирония судьбы».
1: История одной хорошей песни.
0: Уже в начале нулевых группа выпускает альбом «Маньяки», ставший лауреатом 4-й ежегодной премии российской индустрии звукозаписи «Рекорд» в номинации «Альбом года». В 2006-м выходит новый альбом «Четверо парней», в который вошли известные всем «Маленки», «Опа», ну и, конечно же, «Если хочешь остаться». Чувственная и меланхоличная, дарящая надежду песня, которая даже спустя столько лет продолжает радовать поклонников. Прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Если хочешь остаться, останься просто так. Пела только что группа «Дискотека Авария», и я вам хочу сказать то же самое. Если хотите остаться в компании любимых исполнителей и слушать дальше классную музыку, с вами Компас FM.

0: Я Дарья Ветрова, и проводите этот вечер с нами подольше, оставайтесь. Сейчас как раз расскажу, кого мы услышим в ближайшее время. Появится Игорь Николаев.
1: Эй, парень, тебе 18, все не так просто, как может казаться.
0: До этого споет Майкл Лернс Турок. А раньше всех услышим Ума Турман.
2: Кажется, никогда нам на планете это не встретится.
0: Ну, а мы встретимся с этой композицией после небольшой дорожной информации.
3: Дорожный компас.
0: Где же у нас появились пробки, покажут Яндекс.Карты, и они показывают, что в Витебске дороги свободны. В Могилеве тоже, а вот в Минске семибалльная загруженность. Довольно большая пробка на Сурганово от Платонова до Богдановича, около 20 минут в пути. Еще больше пробка на Козлово и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича. Также есть затор на Куйбышева от Киселева до Сурганова. Около 20 минут проведете в пути.
3: Дорожный компас.

0: вместе с Компас FM.
1: Someday, когда-нибудь, композиция от группы Michael Learns to Rock была только что в эфире. Этот трек стал невероятно популярен в странах Азии, где датская группа завоевала огромную фан-базу. Песня прочно закрепилась в постоянном концертном плейлисте группы. В нашем плейлисте она тоже часто звучит, как и много других классных композиций. Поэтому предлагаю вам проводить остаток вторника с нами. В такую погоду в самый раз согреваться любимыми хитами. Это Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и дальше мы услышим Игоря Николаева, Soul Asylum, а раньше всех Константина Никольского. Он появится после того, как узнаем, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны, в Могилеве пробка одна, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской, в Минске пятибалльная загруженность, плотное движение на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича, также скопление автомобилей на Богдановича от Ленина до проспекта Машерова, и есть еще пробка на Орловской от Коростояновой до Долгиновского тракта.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: На часах почти 7. Доброго июльского вечера. Сегодня он не похож на летний, но уже завтра встретим долгожданное потепление и солнечные лучи. А пока расскажу, каких исполнителей встретим скоро в эфире Компас FM. И у нас появятся Маша и Медведи. До этого споют Дэнс и Ники Минаж. А раньше всех услышим «Моральный кодекс». Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения вторника, даже несмотря на дождь.
1: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Прежде чем попрощаться, окончательно узнаем, что нового произошло в стране и в мире, расскажет Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, привет! Какие новости у нас?
1: Привет, Даша! Из множества событий в мире сейчас я расскажу о чрезвычайной ситуации в Испании и о том, какое небесное тело испепелило динозавров.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Более 170 тысяч человек эвакуируют или изолируют в Испании из-за пожаров, пишут Минск новости. Природное бедствие, которое невозможно взять под контроль спасателей, затронуло провинции Авила, Толедо, Кастильон и Мадрид. В последнем эвакуации охвачены почти 80 тысяч детей и взрослых. Более 90 тысяч граждан не могут покинуть свои жилища. Местные власти готовятся сейчас оказать финподдержку тем, кто из-за чрезвычайной ситуации в стране лишился заработка. Изучать искусственный интеллект будут белорусские школьники с 1 сентября, пишет Белта. Его внедрили в учебную программу по информатике для учащихся с 6 по 9 классы. Она рассчитана на 139 академических часов по одному часу в неделю и охватывает 6 содержательных линий. Особое внимание в подготовке детей уделяют умению применения цифровых навыков в повседневной жизни, что сформирует у них функциональную грамотность. Воинские ряды пополняют молодые специалисты, рассказали в Минобороны. Офицеры-выпускники после получения военного образования прибыли в соединение и воинские части. Сейчас они знакомятся с коллективами, а в ближайшее время примут дела, должность и приступят к обязанностям. В помощь в становлении за каждым из них закрепят офицера-наставника. Напомню, военнослужащие без жилья могут встать на учет нуждающихся в улучшении условий по месту службы и имеют право на компенсацию, если снимают квартиру. И последнее. Облако пыли от падения астероида испепелило динозавров, убеждены ученые, пишет Белта. Как показали исследования, небесное тело Чиксулуп диаметром от 10 до 15 километров упало где-то в современном Мексиканском заливе в конце мелового периода, из-за чего образовалось облако пыли горных пород, которое выбросило в космос. Оно повисло над планетой и тем самым удержало тепло. Верхние слои атмосферы перегрелись и произошли масштабные лесные пожары, которые и опустошили целую глобальную экосистему.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждый

Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

с любовью встречусь первою, негаданно нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой. Пройду

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.